0: Реклама. Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры КМЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Софина, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99. Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Арматура, металлочерепица, профлист, андулин, шифер. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Кодовое слово сегодня. Цель. Скидка 30% в РЖД медицине.
0: Условия.
1: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
0: Миссия выполнима.
1: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
0: РЖД медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
3: ИП Барышков Алексей Владимирович. УГРН П 319-784-735-42-98.
4: Вот теперь все ровно. Ровная, красивая улыбка – ваша мечта и наша работа. Стоматология Александрия. Опытные врачи-ортодонты и современное ортодонтическое лечение. Запишитесь сейчас. 211-77-00. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Семейный тариф

0: акватории развлечений. Спецсообщение от Чанган Центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя, а некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в АГАТ на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган Центр ГАТ на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: АГАТ. Покупай выгодно.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮРО, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: Квартиру.

0: круглосуточно рут.
1: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
2: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
1: Все отключаю, экономим.
2: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
1: Комплектом?
2: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
1: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
3: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию. Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма.

0: Мои пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
1: Лента. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
11: 5 июня в 19:00 Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
1: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. ООО «Академия женского здоровья и репродукции человека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Масленыч. Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleneч.ru.
3: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Доска обрезная, доска половая, вагонка, блокхаус, имитация бруса. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Когда мы говорим «Таркет», мы говорим о красоте, экологичности, надежности. Когда мы говорим «Таркет Стор», мы говорим об источнике этих благ. Паркет, ламинат, кварц, винил, линолеум от ведущего мирового производителя напольных покрытий «Таркет». «Таркет Стор» – ваш ключ к комфорту.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? «Танк» — это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье — уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Радио «Монте-Карло».

0: Кипарис. Дом сдан. Готовые квартиры с отделкой. Подробности на сайте kiparis-nn.ru.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
1: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
2: Белая, белая, белая волна.
3: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26 21 888 и на сайте zelenomgorode.ru. 12+.
4: ИП Брыжков Алексей Владимирович. Игры на P319-784-735-42-98.
5: На вайбе, на стиле, на яркой «Лада Искра» с автоматической трансмиссией и мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». С онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра» от 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя. Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на bcr.lada.ru.
6: Проверь зрение выгодно. В центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
7: «Ника Спринг».
8: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Энциклопедия радио Монте-Карло. Вкусы России. Марийские подкоголи. У каждого народа есть своя версия блюда из теста с начинкой. Где-то это пельмени, где-то вареники, где-то равиоли или хинкали. В Мариэл таким гастрономическим символом стали подкоголи. Это национальное блюдо финно-угорских народов, живущих в республике Мариэл. Название на древнем финно-угорском языке означает «пирог», и подкоголи действительно похожи на пирожки, только вареные, в форме полумесяца и с особой техникой лепки. Про подкоголи есть красивая легенда. У Юлы Бога была дочь, которая пасла скот на земле. Однажды небесная девушка встретила земного юношу, а затем попробовала подкоголи и уже не смогла подняться обратно на небо. Она осталась на земле, вышла за юношу замуж, и от них, по преданию, произошел народ Мари. В старину подкоголи готовили из рубленной зайчатины со свининой, иногда даже из мяса барсука с луком. Бывали варианты с пшеной или перловой кашей. Сегодня чаще встречается творожно-картофельная начинка, но делают подкоголи и с мясом, дичью или рыбой. Правильный подкоголь должен быть в форме полумесяца и около 4,5 сантиметра в длину. Главное отличие от пельменей в том, что подкоголь не лепят, а плетут. Край оформляют особой техникой, которую без подготовки повторить непросто. Готовят подкоголи по-разному. Отваривают в подсоленной воде, делают на пару или запекают в печи. В Йошкар-Оле есть памятник марийскому подкоголю, а само блюдо давно стало визитной карточкой республики Мариэл. У него даже есть собственный праздник – День подкоголя, который отмечают 26 ноября.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте «Лада».
8: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
11: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задание.

0: дачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
19: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
20: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
19: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
20: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
21: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте АЗС.ру.
22: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Весна. Пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свой авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей. Все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте. Количество автомобилей по акции ограничено. Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» – на волне японских технологий.
3: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
4: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
5: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
6: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на азс-терминал.ру.
7: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Фанера, ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
8: Этой весной ты в центре внимания. Создавай свой образ, наполненный энергией и красками в ТРЦ «Океанис». Вдохновляйся, выбирай, почувствуй силу цвета, настроение. Создавай свой стиль с ТРЦ «Океанис». Проспект Гагарина, 35, корпус 1. Семейный тариф.

0: акватории развлечений.
1: Спецсообщение от Чанган-Центрогат на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в Агат на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-Центрогат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза, официальный дилер марки Воя, дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
2: Я пропою, сроки все максимум дают.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
4: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
5: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
4: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: бриллианты, дар любви. Большие бриллианты, дар большой любви. Ювелирный салон «Византия», торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
1: На «Вайбе», на «Стиле», на «Яркой» «Лада Искра». С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». С онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра» от 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» «БЦР Моторс» на Новикова Прибоя. Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на bcr.com.
2: Когда мы говорим «Таркет», мы говорим о красоте, экологичности, надежности. Когда мы говорим «Таркет Стор», мы говорим об источнике этих благ. Паркет, ламинат, кварц-винил, линолеум от ведущего мирового производителя напольных покрытий «Таркет». «Таркет Стор» – ваш ключ к комфорту.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Радио

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
7: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
8: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента. Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
11: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс. Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ

0: соцсети и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
0: 0+. 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+. Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте Лада.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: ОКО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
15: Монте-Карло.

0: Роберти Флек на радіо Монте-Карло. Killing Me Softly with His Son. Профессиональная карьера Роберты Флек началась в 1968 году, когда она подписала контракт с Atlantic Records. Через год вышел ее дебютный альбом, затем второй, а в 1971-м Клинт Иствуд включил «The First Time Ever I Saw Your Face» в свой режиссерский дебют «Сыграй мне перед смертью». Для Флэк это стало переломным моментом. Песня поднялась на первое место в чартах и принесла ей первую Грэмми за лучшую запись года. А уже в 73-м Флэк записала свою версию «Killing Me Softly with His Son», которую до нее исполняла Лори Либерман. Роберта изменила инструментальное вступление на цепляющий рефрен. И в результате песня стала суперхитом, принеся Флэк еще две Грэмми за запись года и лучшее женское вокальное поп-исполнение. А для Atlantic Records она стала одним из главных коммерческих успехов десятилетия.
1: Роберта Флэк. Killing Me Softly with His Son.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
3: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». White Party, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте вzelenomgorode.ru. 12+.
5: ИП Брышков Алексей Владимирович. УГРН П-319-784-735-42-98.
6: Этой весной ты в центре внимания. Создавай свой образ, наполненный энергией и красками в ТРЦ «Океанис». Вдохновляйся, выбирай, почувствуй силу цвета, настроение. Создавай свой стиль с ТРЦ «Океанис». Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Танк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
8: «Агат. Покупай выгодно».
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Нижнем Новгороде 10 утра.
1: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» – на волне японских технологий.
1: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Радио «Монте-Карло».

0: Википедия, радио Монте-Карло. Вкусы России. Ингушская халва. Халва – десерт международный. Ее готовят на Востоке, в Средней Азии, на Кавказе, в Средиземноморье. И почти везде у нее свой характер. Где-то основу делают из кунжута или подсолнечных семечек, где-то добавляют орехи, мед, пряности. В Ингушетии тоже есть своя версия, совсем не похожая на привычную магазинную халву. Ингушскую халву готовят из муки, пшеничной или кукурузной, сливочного масла и сахара. Иногда добавляют сухофрукты, орехи или мед. От кукурузной муки десерт получается золотисто-желтым, от пшеничной – более темным с коричневатым оттенком. По вкусу это не рассыпчатая подсолнечная халва, а нежная сливочно-карамельная сладость. Рецепт приготовления ингушской халвы прост, но отвлекаться нельзя. Муку постепенно высыпают на сковороду и прогревают на умеренном огне, постоянно помешивая, пока она не станет золотистой. Стоит отвлечься на секунду, мука пригорит, и десерт пропал. Затем сковороду снимают с огня, добавляют сахар и снова тщательно перемешивают, чтобы он полностью растворился. Готовую массу выкладывают в форму или на блюдо и дают остыть. Ингушская халва занимает особое место в местной традиции. Ее готовят к праздникам, семейным событиям, а также как поминальное угощение. Есть у местной халвы рекордная страница истории. В 2012 году в Ингушетии приготовили халву длиной 100 метров и весом больше 4 тонн. Десерт побил предыдущий рекорд, установленный в Израиле, где несколькими годами раньше сделали халву весом чуть больше 3 тонн. Самое впечатляющее, что ингушскую рекордсменку съели всего за 2 часа.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleneч.ru.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: У меня нет комплексов. Разве что один. Комплекс исследований для оценки женского здоровья. Гинекологический чекап в клинике «Александрия». Будьте в себе уверены. 211-77-00.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет

0: Более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу «Сибриз Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99. «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
3: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте fregatnn.ru. Банк-партнер Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
1: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azs-terminal.ru. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Ждет построен.

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии.
4: Никастринг.
5: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.

0: лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26 21 888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
1: ИП Барышков Алексей Владимирович. ГРНП 319-784-735-42-98.
2: Когда мы говорим «Таркет», мы говорим о красоте, экологичности, надежности. Когда мы говорим «Таркет Стор», мы говорим об источнике этих благ. Паркет, ламинат, кварц, винил, линолеум от ведущего мирового производителя напольных покрытий «Таркет». «Таркет Стор» – ваш ключ к комфорту.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Радио Монте-Карло.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
1: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
6: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
5: Все отключаю, экономим.
6: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
5: Комплектом?
6: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
5: О, народ, регистрируемся в Bittrex.
7: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности

0: важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу «Сибриз Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Слушайте радио Монте.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
0: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
4: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Роберти Флек на радіо Монте-Карло. You are the love of my life. То, что Роберто Флек станет музыкантом, было понятно почти с детства. Иначе едва ли могло быть в семье джазового пианиста и церковной органистки. Сначала Роберто собиралась сосредоточиться на фортепиано, но затем перешла на хоровое отделение. Еще во время учебы она аккомпанировала джазовым и оперным певцам, помогала дирижеру хора, давала уроки фортепиано и играла на органе в церкви, где раньше работала ее мать. После смерти отца Флек пришлось помогать семье, и музыка стала не только призванием, но и работой. Днем она преподавала, по вечерам выступала в вашингтонских клубах. А лишь в 1968 году, когда ее заметили представители Atlantic Records и предложили контракт, Роберта Флек оставила прежние занятия и сосредоточилась на карьере певицы.
1: Роберта Флек. You are the love of my life.

0: Программа. Весна. Пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свой авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей. Все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте. Количество автомобилей по акции ограничено. Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм».
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Кодовое слово «сегодня». Цель – скидка 30% в РЖД медицине.
3: Условия.
2: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
3: Миссия выполнима.
2: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
3: РЖД медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68. Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Танк. Это рамная конструкция. Полный привод и премиальный салон. В одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. Украина П 304 526 011 800 121.
4: Семейный тариф.

0: охвату и развлечений.
1: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
2: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
5: Радио «Монте-Карло».

0: загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Летняя кухня.
0: Словосочетание «летняя кухня» у многих вызывает ассоциации с дачным детством. Завтраком, теплым летним утром на свежем воздухе, запахом зелени, с вечерними посиделками за чаем и неторопливыми разговорами. В России летние кухни существовали давно. Их строили из дерева, еду готовили на печи, а в сезон именно там варили варенье, солили, мариновали и сушили все, что приносили сад и огород. Это было отдельное хозяйственное пространство. Дом оставался жилым, а все, что связано с жаром, паром, запахами и долгой работой, выносилось за его пределы. Эта практичность никуда не исчезла и сегодня. Летняя кухня по-прежнему позволяет вынести готовку из дома, туда, где больше воздуха, света и простора. Впрочем, сегодня у летней кухни есть и другая роль. Это пространство, где повседневность обретает особое настроение. Здесь можно готовить обед, слушая пение птиц и шум листвы, накрывать стол для семьи, устраивать ужины с друзьями, собираться на чай или на барбекю. На свежем воздухе даже самые обычные вещи воспринимаются иначе. Спокойнее, теплее, с тем самым ощущением лета, ради которого и уезжают за город. Летние кухни бывают разными. Открытые, под навесом с мангалом, грилем или барбекю. Полуоткрытые, тогда часть пространства защищена крышей, а часть остается террасой. И закрытые, уже полноценные помещения, пристроенные к дому или стоящие отдельно, со светом, водой и всем необходимым для готовки и хранения. Хотя это, наверное, уже не совсем летняя кухня. Современные летние кухни мало похожи на сугубо хозяйственные постройки прошлого. Все чаще это удобное, хорошо устроенное пространство, где можно не только готовить, но и отдыхать, принимать гостей и проводить долгие летние вечера. Она меняется вместе с самим загородным укладом. Грядки все чаще уступают место газонам, а кухни для заготовок – кухням для общения. И это просто еще одна форма загородной жизни с меньшим количеством хлопот и большим вниманием к удовольствию находиться на природе. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: предоставляется офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: ОККО представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
11: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
12: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло».

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: реклама. Весна, пора перемен, а в Экспокар грандиозная распродажа. Обменяй свой авто на новый Тенет с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в Экспокар по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено. Выгода предоставляется на Тенет Т7 в комплектации Prime.
1: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского, 11/66.
2: На вайбе, на стиле, на яркой Лада Искра. С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой Лада Enjoy Evo. С онлайн-сервисами Яндекс.Авто можешь двигаться именно ты. Лада Искра. От 1 207 000 рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя. Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на bcr.lada.ru.
3: В области поясницы сегодня туманно. В коленном суставе переменная облачность. Пора уточнить прогноз по МРТ. МРТ в клинике «Александрия». Всегда ясно.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в АГАТ на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центр ГАТ на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
6: АГАТ. Покупай выгодно.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква». На волне японских технологий.
4: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.

0: Кипарис. Домсдан. Готовые квартиры с отделкой. Подробности на сайте kiparis-nn.ru.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: избранные удовольствия. На радио Монте-Карло.
1: Капуэра. Боевое искусство, которое похоже на танец, сопровождается музыкой и песнями и включает элементы акробатики и психологической игры. Такое удивительное сочетание является капуэра. Ее родиной принято считать Бразилию. Эта страна действительно вложила в культуру борьбы очень многое. Однако ее традиции были заложены по другую сторону Атлантического океана, в Африке. Бразилия, как известно, была португальской колонией. А Португалия когда-то активно практиковала работорговлю, в огромных количествах перемещая на новые земли невольников-африканцев. Вскоре капуэра стала частым явлением на плантациях. Так африканцы стремились разорвать узы рабства как физического в качестве борьбы, так и духовного в качестве танца. Именно поэтому на заре существования капуэра была официально запрещена. Капуэра была искусством, которое тщательно скрывали от посторонних. Встречи мастеров зачастую проходили в секретных местах. Таким образом, капуэристы поддерживали древнейшие традиции, развивая как физический, так и философский аспект этого искусства. Одна из древних традиций сохранилась и по сей день. При обряде посвящения капуэристы получают второе имя, которое они используют только в мире капуэры. Сегодня капуэра дышит воздухом свободы, а люди занимаются искусством не только в парках и студиях, но и в университетах или профессиональных учреждениях. Ведь с культурной точки зрения она появилась как результат обстоятельств, сопровождавших миграцию людей на новые земли. Оттого и говорят, что капуэра была задумана в Африке, а родилась в Бразилии.
0: Избранные удовольствия. На радио

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%.

0: Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу «Сибрис Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
12: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Проверь зрение выгодно. В центре современной офтальмологии Ника Спринг. Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
2: Ника Спринг.
3: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Готовый дом с участком за 28 тысяч рублей в месяц. В деревне Крутая. От застройщика жилищный ответ. Жилищный больше не вопрос. 231-3003. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
6: Открыто новое АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
7: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. УКРАИНП 304-526-011-800-121.
4: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleneч.ru.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточ.ру.

0: Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Квартиру.

0: круглосуточно рулит.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
3: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
2: Неделя с Робертой Флэк на «Радио Монте-Карло».
4: When you smile.
5: Роберта Флэк – одна из самых титулованных певиц своего поколения. За свою карьеру она получила 4 премии Грэмми и больше 10 раз входила в число номинантов. Причем ее главные победы пришлись на начало 70-х. Сначала «The First Time Ever I Saw Your Face», затем «Killing Me Softly With His Song» принесли ей награды в категории «Запись года». Свою последнюю номинацию на Грэмми Флэк получила в 1995 году за песню «Роберта» в категории «Лучшее традиционное вокальное поп-исполнение». В 1999 году ее имя появилось на Голливудской аллее славы, а в 2020-м Флэк удостоилась почетной награды Грэмми за жизненные достижения. Для артистки, которая начинала как преподаватель музыки и клубная певица, это было уже не просто признание, а закрепленное место в истории американской музыки.
4: Роберта Флэк. When you smile.

0: реклама.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРАИНЭП 304-526-011-800-121.
3: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Ждем вас в сервисном центре «Лада» БЦР Моторс.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: А если что-то беспокоит? Вы позвонили в клинику Александрия. Разберемся досконально. УЗИ, анализы, консультации врачей-экспертов. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Энциклопедия радио Монте-Карло. Вкусы России. Марийские подкоголи. У каждого народа есть своя версия блюда из теста с начинкой. Где-то это пельмени, где-то вареники, где-то равиоли или хинкали. В Мариэл таким гастрономическим символом стали подкоголи. Это национальное блюдо финно-угорских народов, живущих в республике Мариэл. Название на древнем финно-угорском языке означает «пирог». И подкоголи действительно похожи на пирожки, только вареные, в форме полумесяца и с особой техникой лепки. Про подкоголи есть красивая легенда. У Юлы Бога была дочь, которая пасла скот на земле. Однажды небесная девушка встретила земного юношу, а затем попробовала подкоголи и уже не смогла подняться обратно на небо. Она осталась на земле, вышла за юношу замуж, и от них, по преданию, произошел народ Мари. В старину подкоголи готовили из рубленной зайчатины со свининой, иногда даже из мяса барсука с луком. Бывали варианты с пшеной или перловой кашей. Сегодня чаще встречается творожно-картофельная начинка, но делают подкоголи и с мясом, дичью или рыбой. Правильный подкоголь должен быть в форме полумесяца и около 4,5 см в длину. Главное отличие от пельменей в том, что подкоголь не лепят, а плетут. Край оформляют особой техникой, которую без подготовки повторить непросто. Готовят подкоголи по-разному. Отваривают в подсоленной воде, делают на пару или запекают в печи. В Йошкар-Оле есть памятник марийскому подкоголю, а само блюдо давно стало визитной карточкой республики Мариэл. У него даже есть собственный праздник – День подкоголя, который отмечают 26 ноября.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: ОККО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня?

0: Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru. Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
2: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
1: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою, сверки всем максимум дают.
5: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: бриллианты, дар любви. Большие бриллианты, дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
1: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azs-terminal.ru.
2: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Белая волна.
2: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
4: ИП Брышков Алексей Владимирович. УГРН 319-784-735-42-98.
5: Этой весной ты в центре внимания. Создавай свой образ, наполненный энергией и красками в ТРЦ «Океанис». Вдохновляйся, выбирай, почувствуй силу цвета, настроение. Создавай свой стиль с ТРЦ «Океанис». Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
6: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? «Тэнк» — это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье — уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
7: «Агат. Покупай выгодно».
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Пять песен о любви. На радио «Монт-Парнас».

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
9: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться в востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Тенат Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка» молочный в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Весна. Пора перемен. А в Экспокар грандиозная распродажа. Обменяй свой авто на новый Теннет с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей. Все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в Экспокар по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте. Количество автомобилей по акции ограничено. Выгода предоставляется на Теннет Т7 в комплектации Prime.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
4: Чем это вы тут занимаетесь?
5: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим, оперативно восстанавливаем.
4: Точно?
5: Точно. Цифровая стоматология в клинике «Александрия». Революционный подход к здоровью зубов.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда мы говорим «Таркет», мы говорим о красоте, экологичности, надежности. Когда мы говорим «Таркет Стор», мы говорим об источнике этих благ. Паркет, ламинат, кварц, винил, линолеум от ведущего мирового производителя напольных покрытий «Таркет». «Таркет Стор» – ваш ключ к комфорту.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в АГАТ на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центр АГАТ на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
10: АГАТ. Покупай выгодно.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою. Сварки всем максимум дают.
5: Жизнь — это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.

0: акватории развлечений.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Кирпич, пеноблоки, тротуарная плитка, цемент, смеси. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Энциклопедия радио Монте-Карло. Вкусы России. Ингушская халва. Халва – десерт международный. Ее готовят на Востоке, в Средней Азии, на Кавказе, в Средиземноморье. И почти везде у нее свой характер. Где-то основу делают из кунжута или подсолнечных семечек, где-то добавляют орехи, мед, пряности. В Ингушетии тоже есть своя версия, совсем не похожая на привычную магазинную халву. Ингушскую халву готовят из муки – пшеничный или кукурузный, сливочного масла и сахара. Иногда добавляют сухофрукты, орехи или мед. От кукурузной муки десерт получается золотисто-желтым, от пшеничной – более темным с коричневатым оттенком. По вкусу это не рассыпчатая подсолнечная халва, а нежная сливочно-карамельная сладость. Рецепт приготовления ингушской халвы прост, но отвлекаться нельзя. Муку постепенно высыпают на сковороду и прогревают на умеренном огне, постоянно помешивая, пока она не станет золотистой. Стоит отвлечься на секунду, мука пригорит, и десерт пропал. Затем сковороду снимают с огня, добавляют сахар и снова тщательно перемешивают, чтобы он полностью растворился. Готовую массу выкладывают в форму или на блюдо и дают остыть. Ингушская халва занимает особое место в местной традиции. Ее готовят к праздникам, семейным событиям, а также как поминальное угощение. Есть у местной халвы рекордная страница истории. В 2012 году в Ингушетии приготовили халву длиной 100 метров и весом больше 4 тонн. Десерт побил предыдущий рекорд, установленный в Израиле, где несколькими годами раньше сделали халву весом чуть больше 3 тонн. Самое впечатляющее, что ингушскую рекордсменку съели всего за 2 часа.
1: Кулинарная энциклопедия радио Монте-Карло.

0: реклама. Весна, пора перемен. А в Экспокар грандиозная распродажа. Обменяй свой авто на новый Тенет с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в Экспокар по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено. Выгода предоставляется на Тенет Т7 в комплектации Prime.
1: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
2: «Никаспринг».
3: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
6: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» – на волне японских технологий.
7: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
8: Кодовое слово «Сегодня». Цель – скидка 30% в РЖД медицине.
9: Условия.
8: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
9: Миссия выполнима.
8: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
9: РЖД медицина. Доверьте здоровье профессионалам.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: На Вайбе, на стиле, на яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». С онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра» от 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя.
3: Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на bcr.lada.ru.
11: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
14: «Монте-Карло».

0: Реклама. Когда мы говорим «таркет», мы говорим о красоте, экологичности, надежности. Когда мы говорим «таркет стор», мы говорим об источнике этих благ. Паркет, ламинат, кварц, винил, линолеум от ведущего мирового производителя напольных покрытий «таркет». «Таркет стор» – ваш ключ к комфорту.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою. Сранки все максимум дают.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.

0: Веселье, праздник – это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26 21 888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
1: ИП Брыжков Алексей Владимирович. Угры НП 319-784-735-42-98.
2: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Линолеум, ламинат, краска, двери межкомнатные, входные, двери для бани и сауны. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
3: Вот теперь все ровно. Ровная, красивая улыбка – ваша мечта и наша работа. Стоматология Александрия. Опытные врачи-ортодонты и современное ортодонтическое лечение. Запишитесь сейчас. 211-77-00. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского, 11. 66.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
14: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
15: ОК представляет.
16: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
17: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
18: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
19: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
20: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк». 16+.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
22: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Роберти Флек на радіо Монте-Карло. Our ages or our hearts. Карьера Роберти Флек продлилась более полувека, и все это время она исполняла, записывала и продюсировала музыку, не следуя жестким жанровым правилам. В ее репертуаре соединились соул, джаз, госпел, R&B и поп, а сама Флек говорила, что всегда ориентировалась только на то, что звучало у нее в голове. При этом ее занятия не ограничивались сценой и студией. Она поддерживала благотворительные проекты, в том числе Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, а также основала музыкальную школу, где дети из малообеспеченных семей могли учиться бесплатно.
1: Роберта Флек. Our ages or our hearts.

0: выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский Плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
3: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
4: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
5: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в АГАТ на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центр ГАТ на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
6: АГАТ. Покупай выгодно.
7: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
8: ИП Барышков Алексей Владимирович. Угры НП 319-784-735-42-98.
9: Этой весной ты в центре внимания. Создавай свой образ, наполненный энергией и красками в ТРЦ «Океанис». Вдохновляйся, выбирай, почувствуй силу цвета, настроение. Создавай свой стиль с ТРЦ «Океанис». Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
10: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? «Тэнк» — это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье — уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
6: «Агат. Покупай выгодно».
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Летняя кухня.
0: Словосочетание «летняя кухня» у многих вызывает ассоциации с дачным детством. Завтраком, теплым летним утром на свежем воздухе, запахом зелени, с вечерними посиделками за чаем и неторопливыми разговорами. В России летние кухни существовали давно. Их строили из дерева, еду готовили на печи, а в сезон именно там варили варенье, солили, мариновали и сушили все, что приносили сад и огород. Это было отдельное хозяйственное пространство. Дом оставался жилым, а все, что связано с жаром, паром, запахами и долгой работой, выносилось за его пределы. Эта практичность никуда не исчезла и сегодня. Летняя кухня по-прежнему позволяет вынести готовку из дома, туда, где больше воздуха, света и простора. Впрочем, сегодня у летней кухни есть и другая роль. Это пространство, где повседневность обретает особое настроение. Здесь можно готовить обед, слушая пение птиц и шум листвы, накрывать стол для семьи, устраивать ужины с друзьями, собираться на чай или на барбекю. На свежем воздухе даже самые обычные вещи воспринимаются иначе. Спокойнее, теплее, с тем самым ощущением лета, ради которого и уезжают за город. Летние кухни бывают разными. Открытые, под навесом с мангалом, грилем или барбекю. Полуоткрытые, тогда часть пространства защищена крышей, а часть остается террасой. И закрытые, уже полноценные помещения, пристроенные к дому или стоящие отдельно, со светом, водой и всем необходимым для готовки и хранения. Хотя это, наверное, уже не совсем летняя кухня. Современные летние кухни мало похожи на сугубо хозяйственные постройки прошлого. Все чаще это удобное, хорошо устроенное пространство, где можно не только готовить, но и отдыхать, принимать гостей и проводить долгие летние вечера. Она меняется вместе с самим загородным укладом. Грядки все чаще уступают место газонам, а кухни для заготовок – кухням для общения. И это просто еще одна форма загородной жизни с меньшим количеством хлопот и большим вниманием к удовольствию находиться на природе. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск.

0: бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте азс.татнефть.ру.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
9: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП-банк Private Banking на otpbank.ru.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Монтаж».

0: реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
7: ОК представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: Радио Монте-Карло представляет. 4-я церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты.
14: Музыканты не выходят на пенсию. Они заканчиваются, когда в них исчезает музыка. Луи Армстронг.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. «Время джаза» на «Радио Монте-Карло».

джаза на радио Монте-Карло. Цитаты. Когда я пою, я не здесь. Я переношусь в прошлое и возвращаюсь к себе настоящей. В такие моменты я забываю обо всех проблемах и печалях. Это Джеймс.

0: Реклама.
1: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского, 11/66.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» на волне японских технологий.
2: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Теплицы, поликарбонат, садовый инвентарь. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
5: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Вы слушаете радио

0: Реклама.
1: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
2: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
1: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
4: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
5: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
6: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Легрид». Белинского, 11/66.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Спецсообщение от «Чанган-Центроград» на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили «Чанган» в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в Агат на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган Центр Агат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Слушайте радио

0: кодовое слово «Сегодня». Цель – скидка 30% в РЖД-медицине.
1: Условия.
0: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
1: Миссия выполнима.
0: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
1: РЖД-медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
3: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
2: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azs-terminal.ru.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Радио Монте-Карло.

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Музыка весны. На радио Монте-Карло.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

Нижнем Новгороде. 2 часа ночи. Радио